осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Слушай его каждый день, детка.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои считает письма.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 4 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Музыка важнее всего. Радио Рокс. Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: А это что?
2: Это Наутилус концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Я помашу тебе в смущении рукою, пообещая себе оставить наконец тебя в покое.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

Если слушать, то Радио Рокс.

0: Reklāma. Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». «Лонжин Тисот Цертина» – хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на «Тербатас 9». В торговом центре «Акрополе Альфа». В интернет-магазине «Женева ЛВ» и в самом новом магазине в торговом центре «Рига Плаза», который откроется в конце мая.
2: Это «Рокс, детка».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 10 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Иногда в машине появляется странный звук, который сложно сразу понять. По прямой дороге все тихо, но стоит повернуть руль, и появляется гул. Причем в одну сторону он усиливается, а в другую почти исчезает. На первый взгляд можно подумать, что дело в шинах или в покрытии дороги. Но чаще причина кроется глубже. Когда автомобиль входит в поворот, нагрузка на колеса меняется. Масса машины перераспределяется, и одна сторона начинает испытывать большее давление. Именно в этот момент начинает проявляться износ ступичного подшипника. Пока нагрузка распределена равномерно, звук может быть незаметен. Но как только давление увеличивается, появляется характерный гул. Поэтому создается ощущение, что проблема возникает только в повороте, хотя на самом деле она уже присутствует и просто не проявлялась в обычных условиях. Есть простой способ понять, с какой стороны идет звук. Если при повороте направо гул становится громче, нагрузка возрастает на левое колесо. Если звук усиливается при повороте налево, значит нагружается правая сторона. Такой признак позволяет достаточно точно определить источник без сложной диагностики. Важно учитывать, что подобный гул не является безобидным. Это сигнал о том, что подшипник уже изнашивается. Со временем появляется люфт, увеличивается нагрев, и узел начинает разрушаться. Если не обращать на это внимания, последствия могут стать серьезнее. В итоге становится понятно, что автомобиль не подает сигналы случайно. Даже если звук слышен только в повороте, это уже показатель того, что один из узлов работает с нагрузкой и требует внимания. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
5: Lielakcija beigalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maxima.
6: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 50% на продукцию бренда Биодерма, чтобы кожа была здоровой, сияющей и упругой. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Это Рокс, детка.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти.

0: Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Reklāma. Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
1: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда Эуцерин действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства Эуцерин подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
3: Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Мысли вслух. Армен Григорян. Группа «Крематорий».
1: Меня, в общем-то, всегда шатало по жанрам. Я так не хотел себя ограничивать только жанром рок-н-ролла. И вот этот, как бы, юмор, я немножко даже, может быть, такое как-то отношение к музыке, как к даме, к которой нужно относиться очень почтительно и уважительно.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
0: Radio Rocks.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Иногда в машине появляется странный звук, который сложно сразу понять. По прямой дороге все тихо, но стоит повернуть руль, и появляется гул. Причем в одну сторону он усиливается, а в другую почти исчезает. На первый взгляд можно подумать, что дело в шинах или в покрытии дороги. Но чаще причина кроется глубже. Когда автомобиль входит в поворот, нагрузка на колеса меняется. Масса машины перераспределяется, и одна сторона начинает испытывать большее давление. Именно в этот момент начинает проявляться износ ступичного подшипника. Пока нагрузка распределена равномерно, звук может быть незаметен. Но как только давление увеличивается, появляется характерный гул. Поэтому создается ощущение, что проблема возникает только в повороте, хотя на самом деле она уже присутствует и просто не проявлялась в обычных условиях. Есть простой способ понять, с какой стороны идет звук. Если при повороте направо гул становится громче, нагрузка возрастает на левое колесо. Если звук усиливается при повороте налево, значит нагружается правая сторона. Такой признак позволяет достаточно точно определить источник без сложной диагностики. Важно учитывать, что подобный гул не является безобидным. Это сигнал о том, что подшипник уже изнашивается. Со временем появляется люфт, увеличивается нагрев, и узел начинает разрушаться. Если не обращать на это внимания, последствия могут стать серьезнее. В итоге становится понятно, что автомобиль не подает сигналы случайно. Даже если звук слышен только в повороте, это уже показатель того, что один из узлов работает с нагрузкой и требует внимания. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Я настолько уважаю Данте, я настолько понимаю его труд, я настолько верю в него, и если он смог меня, 48-летнего человека, удивить настолько, что я перевернул свое мировоззрение во многом, я стал еще больше верен себе в то, что я, о чем я знал раньше. Я знал эти вещи, кто я, куда я иду, но я не мог их обрисовать, рассказать об этом, как-то понять их, что ли, почему я именно этим делом занимаюсь, с чем это связано, где мое счастье, могу ли я быть счастливым человеком, не просто богатым, не знаю, там, и так далее, это все не то, мы сейчас не про это. Ну как же я вот несчастный, у меня вот концы с концами свожу. Да это не важно вообще, у нас тысячи знаменитейших людей были нищими, это не важно, но они были счастливыми. Вот где зарыта фишка, вот что Данте имел в виду, о том, что мы все время проходим мимо этого лучика солнца, а если мы за него зацепимся, то мы выйдем на тот холмик, где нас все время встречает рысь, волчица и лев.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах «Билетши сервис».
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Я с детства понял, что когда я начинаю писать большие рассказы, я их не дописываю. Когда пишу коротенькие, вроде как дописываю. Поэтому я сперва метался, мне так хотелось что-то длинное написать. Я постоянно садился за «Игру престолов» или за «Властелина колец». То есть вот амбиции были вот такие, а написано было там несколько страниц.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Иногда в машине появляется странный звук, который сложно сразу понять. По прямой дороге все тихо, но стоит повернуть руль, и появляется гул. Причем в одну сторону он усиливается, а в другую почти исчезает. На первый взгляд можно подумать, что дело в шинах или в покрытии дороги. Но чаще причина кроется глубже. Когда автомобиль входит в поворот, нагрузка на колеса меняется. Масса машины перераспределяется, и одна сторона начинает испытывать большее давление. Именно в этот момент начинает проявляться износ ступичного подшипника. Пока нагрузка распределена равномерно, звук может быть незаметен. Но как только давление увеличивается, появляется характерный гул. Поэтому создается ощущение, что проблема возникает только в повороте, хотя на самом деле она уже присутствует и просто не проявлялась в обычных условиях. Есть простой способ понять, с какой стороны идет звук. Если при повороте направо гул становится громче, нагрузка возрастает на левое колесо. Если звук усиливается при повороте налево, значит нагружается правая сторона. Такой признак позволяет достаточно точно определить источник без сложной диагностики. Важно учитывать, что подобный гул не является безобидным. Это сигнал о том, что подшипник уже изнашивается. Со временем появляется люфт, увеличивается нагрев, и узел начинает разрушаться. Если не обращать на это внимания, последствия могут стать серьезнее. В итоге становится понятно, что автомобиль не подает сигналы случайно. Даже если звук слышен только в повороте, это уже показатель того, что один из узлов работает с нагрузкой и требует внимания. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс.

0: Впрочем, мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

Прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: мысли вслух.
1: Клависа, группа «Мельница».
2: Я очень уважаю всех своих учителей и по инструменту, и по вокалу, но я не могу сказать, что кто-либо из них был для меня прям вот гуру. То есть кому бы я действительно доверилась до полного расслабления. То есть все-таки я очень себе на уме всегда. Мне кажется, что даже в юности я приходила для того, чтобы получить что-то, о чем я имела твердое понятие.
0: Сказано на Радио Рокс. Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

по ресторанту, а остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: на чай, остальное на чай, остальное на.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Истомая щерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой, и не событий.

Я весь прозрачный, как раскрытое окно. И неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня. Только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Вот сейчас мне кажется, что очень многие, к сожалению, многие молодые люди, они как бы подсознательно хотят уйти от всякого рода сильных переживаний. То есть, да-да-да, все что угодно, только не сильные переживания. Не надо. Мы лучше посмотрим все это на экране телевизоров, там, ну, условно, да, в интернете. Мы об этом прочитаем, нам расскажут товарищи, но мы сами не очень хотим это переживать. А мне кажется, что человек тогда проходит вот это вот горнило, что ли, и закаляется, и становится человеком тогда, когда он пережил огромное количество разного рода потрясений, в том числе и радостных потрясений.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа!

0: 30 августа. Концертный зал Цинтарі.
1: Если чё, бах.
0: Билеты в кассах Билеты сервис.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Иногда в машине появляется странный звук, который сложно сразу понять. По прямой дороге все тихо, но стоит повернуть руль, и появляется гул. Причем в одну сторону он усиливается, а в другую почти исчезает. На первый взгляд можно подумать, что дело в шинах или в покрытии дороги. Но чаще причина кроется глубже. Когда автомобиль входит в поворот, нагрузка на колеса меняется. Масса машины перераспределяется, и одна сторона начинает испытывать большее давление. Именно в этот момент начинает проявляться износ ступичного подшипника. Пока нагрузка распределена равномерно, звук может быть незаметен. Но как только давление увеличивается, появляется характерный гул. Поэтому создается ощущение, что проблема возникает только в повороте, хотя на самом деле она уже присутствует и просто не проявлялась в обычных условиях. Есть простой способ понять, с какой стороны идет звук. Если при повороте направо гул становится громче, нагрузка возрастает на левое колесо. Если звук усиливается при повороте налево, значит нагружается правая сторона. Такой признак позволяет достаточно точно определить источник без сложной диагностики. Важно учитывать, что подобный гул не является безобидным. Это сигнал о том, что подшипник уже изнашивается. Со временем появляется люфт, увеличивается нагрев, и узел начинает разрушаться. Если не обращать на это внимания, последствия могут стать серьезнее. В итоге становится понятно, что автомобиль не подает сигналы случайно. Даже если звук слышен только в повороте, это уже показатель того, что один из узлов работает с нагрузкой и требует внимания. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуро и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: мысли вслух.
1: Сергей Галанин, музыкант.
2: А уже начиная, наверное, по-настоящему с группы «Бригада С», наверное, все-таки все это началось, когда мы с Гариком. И хотя мы одни из первых стали использовать духовую расширенную, и в этом смысле многие нас поэтому и называли там такими эстрадными терминами всякими. Мы нашли какой-то выход. Кто-то, я уж не помню, там кто-то из наших там приятелей это все оценил таким этим смысловым выражением. Оркестр пролетарского джаза.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпотес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Уже
2: Нева! Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits 30. maijā Siguldā.
0: Radio Rocks. Tvojo nastaješšie.

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Для меня это важная, очень важная вещь. Для меня это самая важная вещь в жизни. Одна из, опять-таки, топ-5 моих важнейших вещей в жизни. Это личное пространство. Я ненавижу вторжение физическое.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Иногда в машине появляется странный звук, который сложно сразу понять. По прямой дороге все тихо, но стоит повернуть руль, и появляется гул. Причем в одну сторону он усиливается, а в другую почти исчезает. На первый взгляд можно подумать, что дело в шинах или в покрытии дороги. Но чаще причина кроется глубже. Когда автомобиль входит в поворот, нагрузка на колеса меняется. Масса машины перераспределяется, и одна сторона начинает испытывать большее давление. Именно в этот момент начинает проявляться износ ступичного подшипника. Пока нагрузка распределена равномерно, звук может быть незаметен. Но как только давление увеличивается, появляется характерный гул. Поэтому создается ощущение, что проблема возникает только в повороте, хотя на самом деле она уже присутствует и просто не проявлялась в обычных условиях. Есть простой способ понять, с какой стороны идет звук. Если при повороте направо гул становится громче, нагрузка возрастает на левое колесо. Если звук усиливается при повороте налево, значит нагружается правая сторона. Такой признак позволяет достаточно точно определить источник без сложной диагностики. Важно учитывать, что подобный гул не является безобидным. Это сигнал о том, что подшипник уже изнашивается. Со временем появляется люфт, увеличивается нагрев, и узел начинает разрушаться. Если не обращать на это внимания, последствия могут стать серьезнее. В итоге становится понятно, что автомобиль не подает сигналы случайно. Даже если звук слышен только в повороте, это уже показатель того, что один из узлов работает с нагрузкой и требует внимания. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс.

0: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турфцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я его вот так попросил. Мне записать демо, я поеду в Москву, это нужно людям отдать, слушать. Я так, у меня как интуиция говорила, этим творчеством нужно делиться с людьми. Это для людей. Мне откуда-то с неба прилетело, и именно первое, что это надо распространять на аудиторию.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

И нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

Синие глаза, люди надменны, он ненавидит всех. Затыкает уши, если слышит чей-то смех.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: гости пропал.
1: Над Рижским заливом 22 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс.
1: В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь. Конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать ни рожна.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением.
1: Над Рижским заливом 1 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

хочу, чтобы там, где ты есть, было столько чудес, а размах твоих крыльев позволил свободно лететь.

на весу. Здесь птицы щебечут, тревожно живет.

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: кто-то занял.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь. Волны,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.